0: Юстаблисинло Фэмпауэр 99 FM.
1: You are welcome to invest in France.